как одна свежа лето вечер предвижу глава снова. Върнах се, мужиш и като прай, всяк на сел е, кол тебе наш ни